Пропаганда наркоты, еще и алкоголя. Вот живые мудаки, учитая те, только ради наживы. Мои текста, войны underground, вам даже и не снились. Когда команда подрастет в уровне, вам будет проблемы. Из каждого сделаем фарш и котлету. Я не побоюсь отсидеть за убийство жалкого говна. Чем его меньше, тем больше я буду рад.

moments. Wow, wow, wow.Шаг за шагом только ведь дождя между домами мой друг и брат играет ноту в них наша жизнь так запомним словно сказочная были виртуальность реальность везде люди скажу когда будет страшно я не боюсь пули боюсь разбитого сердца душевной боли одинокий вечер ночные в углу стоны кровь по рукам шаги я вижу мрак панический страх закрываются мои глаза любовь поработение сердце в чужих руках разбито как зеркало третий шаг полет в небеса запущен

пропаганда наркоты, еще и алкоголя. Вот же вы, мудаки, вы читаете только ради наживы. Мои текста, войны, underground, вам даже и не снились. Когда команда подрастет в уровне, вам будет проблемы. С каждого сделаем фарш и котлету. Я не побоюсь отсидеть до убийства жалкого говна.